25 годин день мне с тобой. Мне не стачи, наша ласка летит.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подтвердил четкую трансатлантическую направленность Словакии на парламентском саммите НАТО в Стамбуле. В своем выступлении он подчеркнул незаменимую роль национальных парламентов в утверждении оборонных бюджетов. На встречах с партнерами из стран-членов НАТО он обсудил региональную стабильность и подтвердил, что мирная дипломатия остается приоритетом внешней политики Словакии. Главы парламентов обсудили трансатлантическую безопасность, наращивание оборонного потенциала и текущую повестку дня в области безопасности в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Анкаре. Словакия и Испания придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом, которого он приветствовал в Братиславе. Бланар напомнил, что визит министра иностранных дел Испании в Словакию проходит спустя 20 лет. По его словам, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. И Словацкая Республика поступает так же, сказал министр. Ожидается, что в следующем году экономика Словакии вырастет на 1,5% валового внутреннего продукта, что превышает средний показатель по еврозоне 1,2%. Инфляция цен на продукты питания без учета напитков может упасть ниже 1% в 2027 году, а реальная заработная плата должна вырасти на 1,4%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом прогнозе Института финансовой политики Министерства финансов Словацкой Республики. Согласно прогнозу OECD, ВВП должен увеличиться на 1,6% в 2027 году, а по прогнозу НБС – на 1,9%. Словацкая Республика примет на себя председательство Вышеградской группе с 1 июля 2026 года. По этому случаю 1 июля министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выступит на ежегодном собрании послов Словакии, представляющих Словакию за рубежом, и официально представит программу и приоритеты председательства Словацкой Республики в В4. В понедельник, 29 июня, самолет авиационного департамента Министерства внутренних дел Словакии доставил в столицу Венесуэлы 19 сотрудников пожарно-спасательной службы Чешской Республики, оказавшихся в затруднительном положении на Карибском острове Кюрасао из-за неожиданных изменений международной логистики. По информации МВД, срочный запрос об обеспечении их транспортировки поступил во время воскресного рейса правительственного специального самолета над Атлантикой, который доставил словацкую спасательную команду «Мусар» в Каракас. Словакия отреагировала быстрее всех стран, к которым обратилась Чехия. Европейская комиссия одобрила регистрацию товарного знака «Бурловские подливаемые булочки Словакии» в списке товаров с защищенными географическими указаниями. Эти пышные дрожжевые булочки с начинкой происходят из деревни Бурловцы и ее окрестностей на юго-западе Словакии. Они кардинально отличаются от классических духовых или паровых аналогов благодаря уникальному способу приготовления – жарко с пропариванием, что придает им характерную влажную поверхность и насыщенный вкус. В понедельник, 29 июня, в Словакии был установлен температурный рекорд – 41 градус Цельсия. Измерения проводились на станции измерения осадков в городе Турне над Бодво в районе Кошице. Таким образом, был побит абсолютный температурный рекорд июля 2007 года, когда в Курбаново было зафиксировано 40,3 градуса Цельсия. Об этом сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление.
0: Тема дня.
2: Четвертый энергоблок АЭС «Моховцы» может начать поставлять электроэнергию в сеть уже в августе. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции председателя Управления по ядерному регулированию Марты Жиаковой, генерального директора словацких электростанций Бронислава Стричека, премьер-министра Роберта Фица и министра экономики Денисы Исаковой. Разрешение на эксплуатацию четвертого энергоблока было получено в понедельник, 29 июня. и в тот же день началась загрузка ядерного топлива. По словам гендиректора словацких электростанций, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Европе стоимостью в 6,7 миллиарда евро. Словакия станет сверхдержавой в области атомной энергетики. 77% всего потребления электроэнергии в Словакии будет производиться за счет атомной энергии, что является уникальным показателем в мире. Мы станем экспортером электроэнергии и обеспечим самодостаточность Словакии. При этом эта электроэнергия будет чистой, без выбросов СО2, пояснил Стричек. Четвертый энергоблок Моховецкой атомной электростанции будет иметь мощность 471 мегаватт и обеспечить 13% потребления электроэнергии в Словакии. После 100% загрузки и ввода в эксплуатацию Словакия будет производить в общей сложности около 37 ТВТЧ электроэнергии, в то время как мы будем потреблять на нашем рынке только 28 ТВТЧ. Это означает, что мы станем нетто-экспортером электроэнергии. Словакия входит в число мировых лидеров по использованию экологически чистой энергии. В этом списке три страны – Словакия, Швеция и канадская провинция Онтарио, заявила министр экономики Сакова. По словам премьер-министра Роберта Фица, Словакия станет сверхдержавой в электроэнергетике. «Я еще больше воодушевлен завершением первых важных этапов строительства новой АЭС в Ясловске-Богунице к 2027 году. Речь идет об огромном энергоблоке мощностью 1200 мегаватт и о совершенно ином технологическом подходе. Мы хотим использовать хорошо подготовленную территорию и многочисленные разрешения, которые у нас есть в распоряжении в этом районе, чтобы начать строительство», добавил премьер-министр.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Военный конфликт на Украине приносит огромные разрушения. Как Словакия может оказать помощь Украине в восстановлении ее экономики и инфраструктуры? Об этом мы будем говорить с известным словацким политологом Александром Дулебой. Словакия заинтересована в интеграции Украины в европейские структуры. В свое время, более 20 лет назад, нашей стране помогала Германия. Мы расскажем о том, какие крепкие экономические и политические связи развивают наши страны. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в очень напряженное время. Рядом идет война. Словакия выступает против эскалации конфликта и против отправки вооружения. Правительство Роберта Фицо настаивает на дипломатическом решении конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир должен быть достигнут за столом переговоров. Теперь главным приоритетом в словацко-украинских отношениях мы считаем помощь в восстановлении экономики Украины. Словацкие фирмы намерены принять активное участие в реконструкции энергосистемы и инфраструктуры. Делегация словацких бизнесменов не раз посещала Закарпатье. На эту тему мы будем говорить с гостем студии, известным в Словакии политологом Александром Дулебой. Как Словакия может включиться в процесс восстановления Украины?
4: Процесс уже идет. Он, правда, в очень таких маленьких масштабах, я бы сказал, потому что нет еще этого международного механизма. Война продолжается. Поэтому постоянно, в принципе, вот разруха продолжается. Непонятно, когда это все закончится. Но уже есть международная донорская платформа, создана на уровне стран Великой Семерки плюс Украина, где уже готовят программы. Да? Но это будет послевоенная реконструкция Украины, которая будет стать действительно огромнейшие деньги. Но, несмотря вот на это, процесс на двухстороннем уровне, некоторые правительства уже приняли свои программы. Я вам скажу так, я имел возможность быть в Буче. Да? В апреле 22 года это было. Ну, где-то неделю после того, как оттуда ушли российские войска. Это была просто одна катастрофа, разбитый город, черный. Ну, не буду говорить уже по то, что мы там видели на этих улицах. А потом я там был в марте 23-го года. Я когда там, знаете, через год, в принципе. Я когда там был в марте 23-го года, я не мог верить своим глазам. Мне казалось, что я пришел где-то тут, не знаю, Бургенланд, австрийский городок. Ирпене, правда? Но Буча, я говорю про Бучу, я не был в Ирпене, я был два раза. Был в апреле 22-го, марте 23-го. За год просто Буча была обустроена, реконструирована. Все эти поврежденные здания уже там надо было искать, чтобы еще где-то найти действительно там какие-то остатки вот этой войны, которая прошла через Бучу. Да? То есть, в принципе, и это все были уже подарки или правительств, инвестиции, да, или просто вот компании. В чем проблема бизнеса? Проблема бизнеса в том, что сейчас в условиях войны при инвестициях в Украину никто не дает гарантии. Вот, скажем, в основном всегда предприниматели просто берут какие-то деньги из банков, да, и страховые компании или банки им дают страхование. Это нормальная практика бизнеса, когда ты вкладываешь деньги. Но в Украину сейчас просто этот рынок не работает, потому что там война. Если ты построил дом, инвестировал в какую-то постройку, что-то, прилетает ракета, уничтожает. Да, это чистая потеря, без страховки. Просто эти бизнес-компании туда не пойдут. Поэтому некоторые правительства уже приняли национальные программы, то, что восполняют эту неспособность рынка, и правительственными деньгами дают правительственные гарантии таким компаниям, которые хотят делать сейчас уже проекты в Украине. Вот такой механизм государственной гарантии. В Словакии есть более 300 компаний, которые заинтересованы принять участие, предлагают свои товары, услуги, инвестиции и все прочее. Им нужны просто эти гарантии, чтобы они могли начать работать с украинскими партнерами. Но правительство Фицо, если оно серьезно говорит по поводу вот того, что хочет поддержать словацкие компании, чтобы они работали в Украине уже сейчас, уже во время войны, так, в принципе, есть вся информация по поводу заинтересованных компаний, которые уже сказали. В принципе, я сам был удивлен, когда чуть-чуть имел возможность познакомиться с этим предложением. Там от админирования, очистка воды, земли, да, потому что это все, везде, где прошло фронт, там нужно все это чистить. Первое, чтобы было безопасно админировать, очистить почву, воду, воздух, и все это вот в этом предложении этих словацких компаний есть. Это очень важные для Украины дела, так что есть чем помогать, и есть кому, и есть интерес. Но нужно, чтобы правительство создало условия и приняло этот пакет этих гарантий для этих компаний. И тут хочу сказать, что благодаря схемам, которые есть у Мирового банка, Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, если правительство дает какую-то сумму для этих гарантий, определенно, скажем, несколько 10 миллиард, то через эти схемы можно уже нарастить это на сотни миллионов евро, которые могут быть как гарантии для словацких компаний. Так что возможности есть, механизм есть, в принципе, вся информация у правительства нашего есть, все предложения, как это делать, там есть, так что надо принимать решение, не только говорить.
3: Словакия оказывает Украине всеобъемлющую помощь, делает все, что в ее силах. Означает ли это, что руководство Словацкой Республики и ее рядовые граждане надеются на то, что когда-нибудь Украина станет частью Европейского Союза?
4: Знаете, это интерес Словакии. Я думаю, что, несмотря на всю эту риторику, которую мы тут слышим, тут отдельный разговор, почему такой есть, ну, какой-то ресентимент или поддержка Путина, путинизма, да, это имеет свои причины. Около четверти населения вот разделяет такие предпочтения. Проблема Словакии не в том, что говорит Фицо или его правительство. Проблема в том, почему есть такие словаки-словачки, которые хотят это слышать. Понимаете, так стоит вопрос. Большинство словаков, словачек однозначно понимает, что нам важен этот процесс, потому что действительно Украина – это последний наш сосед, который в другом режиме существует. Вот это внешняя граница наша, да, с Украиной. Это маргинализация приграничных частей. Словакия – маленькая страна, поэтому эта граница, конечно, это вся Восточная Словакия, в принципе, страждает этим. Мы это видели при процессе расширения Европейского Союза, что основными такими победителями этого процесса это всегда были приграничные регионы. Это видим тут Бургенланд, да, Австрия. Это был самый отсталый регион Австрии еще во время Холодной войны. И сейчас это самый быстро развивающийся регион уже последние 20 лет Австрии, потому что тут открылись границы и другие возможности. То же самое касается и нашей границы с Украиной. Я не думаю, что есть другого более важного интереса Словакии по отношению со странами Восточной Европы. Понимаете, это то же самое, одна риторика, а другая может быть... Но видите, как с военной поддержкой, да, также с европейской интеграцией. Я уверен в том, что в принципе, правда, в принципе она победит, это говорил Гавел. Я думаю, что я бы так.
3: Господин Дулеба, возможно ли такое, что Украину будут принимать в Европейский Союз и НАТО по частям?
4: Нет, такое невозможно. Есть у нас прецедент, скажем, Кипра. Да? Кипр тоже, мы признаем Кипр во всех его границах, как в рамках Европейского Союза. Но он после турецко-греческой войны, в 70-х годах, он разделен. Но, то есть мы признаем Кипр как в его границах до этой войны. И, в принципе, мы видим, как это может работать. У нас уже есть модель, скажем, как работать вот с территорией Приднестровья, хотя это много сепаратистская территория, а Молдова в процессе ассоциации. Да? Во время вот этого процесса был выработан такой режим, как, в принципе, можно работать и с этими неподконтрольными территориями, вот Молдовы или Кипра. И это, в принципе, возможно. То есть модель есть. Но, конечно, не хочется верить, что надо было его применять и по отношению к Украине.
3: Это был известный в Словакии политолог Александр Дулеба.
0: Радио Словакия International.
3: Мы продолжаем. Словакия поддерживает стремление Украины стать частью большой европейской семьи. Наша страна охотно поделится со своим восточным соседом опытом, который она приобрела в процессе интеграции в ЕС. Этот путь был нелегким и длился около 10 лет. Большое влияние и помощь оказала нам Германия. Послушаем, как это было.
1: Словакия является членом Евросоюза с 1 мая 2004 года. Договор о присоединении был подписан в 2003 году в полном соответствии с пожеланиями граждан, поскольку на референдуме явное большинство, почти 94%, проголосовало за вступление в ЕС. Однако путь к вступлению был трудным. Это началось еще в 1990-х годах с соглашения об ассоциации 1993 года. Но против вступления особенно выступила Германия. Неприязнь бывшего канцлера Германии Гельмута Коля к словацкому правителю Владимиру Мечеру проявилась уже во время переговоров о разделе Чехословакии. Глава правительства Германии в остальном неустанно выступал за интеграцию стран Центрально-Восточной Европы в ЕС. Но у него были проблемы с правительством Мечера. Главным образом из-за нарушения и злоупотребления демократическими процессами. И только после выборов в Словакии в 1998 году с новым правительством Микулаша Дзуринды переговоры с ЕС быстро продвинулись вперед. Отношения с Германией значительно улучшились, и следующее правительство до 2023 года под руководством Фицо, Радичева, Пеллегрини, Матовича, Гегера и Одора считали с Германией надежно проевропейскими. Например, в 2022 году президент Еврокомиссии, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен, посетила Словацкую республику и выступила на саммите Глобсек в Братиславе.
5: Ladies and gentlemen, excellencies.
3: Я хотела бы поблагодарить эту страну, Словакию, за ее необыкновенную щедрость и солидарность с украинскими беженцами. Вы открыли свои сердца, вы открыли свой разум. История никогда не забудет этот блестящий пример.
1: Союз европейских государств выгоден и с экономической точки зрения. Участие немецких компаний, таких как Volkswagen, также внесло значительный вклад в рост словацкой экономики. Не случайно наша страна в настоящее время является крупнейшим производителем автомобилей в мире в пересчете на душу населения. Помимо политического и экономического обмена, в последние годы позитивно развиваются научные и культурные связи с Германией и другими странами Евросоюза, говорит Зузана Мегова, директор Словацкого института в Берлине, учреждения Министерства иностранных и европейских дел Словакии.
6: Сотрудничество в культурной и умелецкой области между Словенском и Немецком и выникаюца.
3: Сотрудничество в культурной области между Словакией и Германией можно назвать блестящим. В частности, во многих немецких культурных учреждениях Активно работают и выступают наши артисты. Например, в немецкой государственной опере в Берлине, опере «Земпера» в Дрездене или проект театрального представления «Лабиринты» в исполнении Душана Ямриха и Эмилии Вашариевой, премьера которого состоялась в немецком драматическом театре. Также индивидуальная выставка Антона Цепки. Мы представляем современные словацкие фильмы, получившие различные фестивальные награды, и книги. Организуем выставки как традиционного, так и современного словацкого искусства. Знакомим с ними немецких и европейских зрителей. Это отражение характера нашей страны. Словакия – страна памятников прошлого, в том числе внесенных в список ЮНЕСКО, а также страна инноваций, стартапов и передовых идей.
1: Невероятно много словаков говорит по-немецки, но немцев, говорящих по-словацки, очень мало. Известный словацкий писатель и литературный переводчик Мариан Гатала дает этому следующее объяснение.
7: Что немчина, то есть сложите на словенскую «ано».
8: Я знаком со многими людьми в Словакии, которые говорят по-немецки, понимают и даже зарабатывают себе этим на жизнь. Но вот словацкий язык для немецкоговорящих иностранцев очень сложен. Слишком много в нем исключений из правил. К тому же немцев, австрийцев или швейцарцев нет порой большой необходимости говорить по-словацки. В отличие от словаков, которые хотят работать, скажем, в Volkswagen или найти другую работу в Германии или Австрии, а поэтому должны изучать немецкий. Важна мотивация. Но если сравнивать два языка, то они одинаково сложные.
1: Не надо забывать о немецком меньшинстве в Словакии, чей язык оставил свои следы, например, в словацком языке, и не только в регионе Спиш. По данным статистического управления, в ходе переписи населения 2021 года 8573 человека причислили себя к немецкой национальности. Порой имеющие место незначительные языковые недопонимания не нанесли до сих пор ущерба двустороннему или общеевропейскому сотрудничеству. Барбара Вольф, посол Федеративной Республики Германии в Братиславе, рассказала нам о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.
3: Прежде всего, необходимо сказать, что спустя 20 лет после вступления Словацкой Республики в Европейский Союз мы находимся в крайне сложной ситуации в плане безопасности. Конечно, из-за войны, которую Россия ведет против Украины, которая граничит со Словакией. Естественно, эта ситуация влияет и на наши двусторонние отношения. Мы в посольстве также приняли весьма существенное участие в обеспечении присутствия федеральной армии Бундесвер, которая до сих пор представлена военнослужащими в вашей стране. Но нас интересуют и другие темы. Кроме того, я бы сказала, что немецко-словацкие отношения стоят на многих очень прочных столпах. Это язык, экономика, действительно, чрезвычайно тесное переплетение экономик, но также и бесчисленные человеческие контакты. Я думаю, что и для нас, и для Словакии важно, чтобы обе страны были членами Европейского Союза и НАТО. Это нас объединяет. Объединяют нас и общие обязательства в области безопасности.
1: В заключение несколько цифр, которые показывают, насколько важно хорошее политическое сотрудничество для сохранения паритета и, возможно, права вето, поскольку с точки зрения размера мы имеем дело с разными игроками. Из 448 миллионов жителей ЕС 84 миллиона живут в Германии, самой густонаселенной стране ЕС. Словакия с населением в 5,5 миллиона человек находится на 18 месте из 27 стран. Если проект под названием «Евросоюз» хочет добиться успеха и выжить, эти 27 стран должны иметь возможности действовать на равных.
0: Радио Словакия International.
3: Мы продолжаем. В студии Татьяна Житникова. Родство славянских языков видно невооруженным глазом. Даже не зная язык, мы можем различить знакомые нам общие слова. Например, о семье и родственниках. Почти во всех славянских языках одинаково или почти одинаково звучат термины родства. Мать, отец, брат, сестра. Об этом подробнее расскажет филолог Марк Чернышов. Я передаю ему слово.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Если вы когда-либо задумывались, как на разных славянских языках звучит слово «брат», У вас уже есть ключ к целому миру лингвистических открытий. Русский, словацкий и остальные славянские языки тесно связаны между собой, но в то же время каждый из них пошел своим путем. Особенно это заметно, когда мы говорим о семье, древней и одной из самых важных групп слов в любом языке. Начать можно с простого – «мама» и «папа». Слова, которые практически не различаются во всех славянских языках. И не только в славянских. Однако словом «папа» русский язык выделяется на фоне западославянских и даже восточнославянских языков, где отца называют словом «тата». Само слово «папа» происходит из латинского, где означает «священника» или «отца». И в русском оно сохранило оба значения. Поэтому по-словацки мы не скажем «тата римский», по аналогии с «папой римским», а просто «папеш». Обе формы этого слова также просты и универсальны. Они образованы из самых легких звуков, которые способен произнести ребенок, и имеют всего два повторяющихся слога. Слово «брат» в словацком и русском языках имеет несколько значений. Это может быть родной брат или очень близкий друг. Но если речь заходит о двоюродных братьях, а в чешском и словацком используется совершенно другое, уникальное для славянских языков слово «братранец». Конечно, мы сразу можем заметить схожий корень, однако этимология его немного различается. Например, суффикс «ан» означает принадлежность к какой-либо группе людей, в данном случае к семье, и заменяет целое русское слово «двоюродный». Фактически, «братранец» буквально означает «брат через родство», как член семьи. Встречаются и обратные ситуации, когда для целого словосочетания «стара мама» есть одно русское слово «бабушка». Конечно, существует много разговорных форм, например, «старка» и «бабка», но в литературной норме используется только длинная версия – «старомама». Часто словацкий язык оказывается более точен в формулировках. Возьмем, например, «уя» и «стрико». Оба слова можно перевести на русский лишь как «дядя», хотя первое – это «дядя со стороны мамы», а второе – со стороны отца. Однако уже сейчас можно заметить тенденцию к унификации значений. Словацкое слово «уйо» может означать любого чужого дядю на улице, и с большой вероятностью одно из этих слов в будущем начнет постепенно исчезать из речи, а словаки начнут давать предпочтение другому. Но вот со словацким словом «швагор» все не так просто. Оно означает и брата мужа, и мужа сестры жены, и даже брата жены. И для всего этого в русском языке есть отдельные, хотя практически неиспользуемые слова. Деверь, свояк и шурин. Слов так много, что даже мы, носители языка, не можем в них разобраться, а словацкий язык своей простотой выгодно отличается. И напоследок. Словацкое слово «родина» особенно интересно. В русском языке «родина» используется в смысле «страна» или «родной край». В словацком и чешском языках – это именно семья. Кстати, из этого слова исходит очень занимательная цепочка. Семья по-словацки – родина. Родина по-словацки – власть. Власть по-словацки – влада. Ну а влада – это уже женское имя. Это хороший пример того, насколько наши языки похожи и в то же время сильно отличаются.
3: Спасибо, Марк. Было очень интересно узнать о близости наших языков. Мы все-таки, пусть и не очень близкие, но родственники. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подтвердил четкую трансатлантическую направленность Словакии на парламентском саммите НАТО в Стамбуле. В своем выступлении он подчеркнул незаменимую роль национальных парламентов в утверждении оборонных бюджетов. На встречах с партнерами из стран-членов НАТО он обсудил региональную стабильность и подтвердил, что мирная дипломатия остается приоритетом внешней политики Словакии. Главы парламентов обсудили трансатлантическую безопасность, наращивание оборонного потенциала и текущую повестку дня в области безопасности в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Анкаре. Словакия и Испания придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, которого он приветствовал в Братиславе. Бланар напомнил, что визит министра иностранных дел Испании в Словакию проходит спустя 20 лет. По его словам, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. И Словацкая Республика поступает так же, сказал министр. Ожидается, что в следующем году экономика Словакии вырастет на 1,5% валового внутреннего продукта, что превышает средний показатель по еврозоне 1,2%. Инфляция цен на продукты питания без учета напитков может упасть ниже 1% в 2027 году, а реальная заработная плата должна вырасти на 1,4%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом прогнозе Института финансовой политики Министерства финансов Словацкой Республики. Согласно прогнозу OECD, ВВП должен увеличиться на 1,6% в 2027 году, а по прогнозу НБС – на 1,9%. Словацкая Республика примет на себя председательство Вышеградской группе с 1 июля 2026 года. По этому случаю 1 июля министр иностранных европейских дел Юрай Бланар выступит на ежегодном собрании послов Словакии, представляющих Словакию за рубежом, и официально представит программу и приоритеты председательства Словацкой Республики в В4. В понедельник 29 июня самолет авиационного департамента Министерства внутренних дел Словакии доставил в столицу Венесуэлы 19 сотрудников пожарно-спасательной службы Чешской Республики, оказавшихся в затруднительном положении на Карибском острове Кюрасао из-за неожиданных изменений международной логистики. По информации МВД, срочный запрос об обеспечении их транспортировки поступил во время воскресного рейса правительственного специального самолета над Атлантикой, который доставил словацкую спасательную команду «Мусар» в Каракас. Словакия отреагировала быстрее всех стран, к которым обратилась Чехия. Европейская комиссия одобрила регистрацию товарного знака «Бурловские подливаемые булочки Словакии» в списке товаров с защищенными географическими указаниями. Эти пышные дрожжевые булочки с начинкой происходят из деревни Бурловцы и ее окрестностей на юго-западе Словакии. Они кардинально отличаются от классических духовых или паровых аналогов благодаря уникальному способу приготовления – жарко с пропариванием, что придает им характерную влажную поверхность и насыщенный вкус. В понедельник 29 июня в Словакии был установлен температурный рекорд – 41 градус Цельсия. Измерения проводились на станции измерения осадков в городе Турне над Бодво в районе Кошице. Таким образом, был побит абсолютный температурный рекорд июля 2007 года, когда в Курбаново было зафиксировано 40,3 градуса Цельсия. Об этом сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление.
0: Тема дня.
2: Четвертый энергоблок АЭС «Моховцы» может начать поставлять электроэнергию в сеть уже в августе. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции председателя Управления по ядерному регулированию Марты Жиаковой, генерального директора словацких электростанций Бронислава Стричека, премьер-министра Роберта Фица и министра экономики Денисы Исаковой. Разрешение на эксплуатацию четвертого энергоблока было получено в понедельник 29 июня – И в тот же день началась загрузка ядерного топлива. По словам гендиректора словацких электростанций, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Европе стоимостью в 6,7 миллиарда евро. Словакия станет сверхдержавой в области атомной энергетики. 77% всего потребления электроэнергии в Словакии будет производиться за счет атомной энергии, что является уникальным показателем в мире. Мы станем экспортером электроэнергии и обеспечим самодостаточность Словакии. При этом эта электроэнергия будет чистой, без выбросов СО2, пояснил Стричек. Четвертый энергоблок Муховецкой атомной электростанции будет иметь мощность 471 мегаватт и обеспечить 13% потребления электроэнергии в Словакии. После 100% загрузки и ввода в эксплуатацию Словакия будет производить в общей сложности около 37 ТВТЧ электроэнергии, в то время как мы будем потреблять на нашем рынке только 28 ТВТЧ. Это означает, что мы станем нетто-экспортером электроэнергии. Словакия входит в число мировых лидеров по использованию экологически чистой энергии. В этом списке три страны – Словакия, Швеция и канадская провинция Онтарио, заявила министр экономики Сакова. По словам премьер-министра Роберта Фица, Словакия станет сверхдержавой в электроэнергетике. «Я еще больше воодушевлен завершением первых важных этапов строительства новой АЭС в Ясловске-Богунице к 2027 году. Речь идет об огромном энергоблоке мощностью 1200 мегаватт и о совершенно ином технологическом подходе. Мы хотим использовать хорошо подготовленную территорию и многочисленные разрешения, которые у нас есть в распоряжении в этом районе, чтобы начать строительство», – добавил премьер-министр.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Военный конфликт на Украине приносит огромные разрушения. Как Словакия может оказать помощь Украине в восстановлении ее экономики и инфраструктуры? Об этом мы будем говорить с известным словацким политологом Александром Дулебой. Словакия заинтересована в интеграции Украины в европейские структуры. В свое время, более 20 лет назад, нашей стране помогала Германия. Мы расскажем о том, какие крепкие экономические и политические связи развивают наши страны. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в очень напряженное время. Рядом идет война. Словакия выступает против эскалации конфликта и против отправки вооружения. Правительство Роберта Фицо настаивает на дипломатическом решении конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир должен быть достигнут за столом переговоров. Теперь главным приоритетом в словацко-украинских отношениях мы считаем помощь в восстановлении экономики Украины. Словацкие фирмы намерены принять активное участие в реконструкции энергосистемы и инфраструктуры. Делегация словацких бизнесменов не раз посещала Закарпатье. На эту тему мы будем говорить с гостем студии, известным в Словакии политологом Александром Дулебой. Как Словакия может включиться в процесс восстановления Украины?
4: Процесс уже идет. Он, правда, очень таких маленьких масштабах, я бы сказал, потому что нет еще этого международного механизма. Война продолжается. Поэтому постоянно, в принципе, вот разруха продолжается. Непонятно, когда это все закончится. Но уже есть международная донорская платформа, создана на уровне стран Великой Семерки плюс Украина, где уже готовят программы, да. Но это будет послевоенная реконструкция Украины, которая будет стать действительно огромнейшие деньги. Но, несмотря вот на это, процесс на двухстороннем уровне, некоторые правительства уже приняли свои программы. Я вам скажу так, я имел возможность быть в Буче, да, в апреле 22 года. Это было, ну, где-то неделю после того, как оттуда ушли российские войска. Это была просто одна катастрофа, разбитый город, черный. Ну, не буду говорить уже по то, что мы там видели на этих улицах. А потом я там был в марте 23-го года. Я как-то там, знаете, через год, в принципе. Я когда там был в марте 23-го года, я не мог верить своим глазам. Мне казалось, что я пришел где-то тут, не знаю, Бургенланд, австрийский городок. Ирпень, правда? Но Буча, я говорю про Бучу, я не был в Ирпене, был два раза. Был в апреле 22-го, марте 23-го. За год просто Буча была обустроена, реконструирована. Все эти поврежденные здания уже там надо было искать, чтобы еще где-то найти действительно там какие-то остатки вот этой войны, которая прошла через Бучу. Да? То есть, в принципе, и это все были уже подарки или правительств, инвестиции, да, или просто вот компании. В чем проблема бизнеса? Проблема бизнеса в том, что сейчас в условиях войны при инвестициях в Украину никто не дает гарантии. Вот, скажем, в основном всегда предприниматели просто берут какие-то деньги из банков, да, и страховые компании или банки им дают страхование. Это нормальная практика бизнеса, когда ты вкладываешь деньги. Но в Украину сейчас просто этот рынок не работает, потому что там война. Если ты построил дом, инвестировал в какую-то постройку, что-то, прилетает ракета, уничтожает. Да, это чистая потеря, без страховки. Просто эти бизнес-компании туда не пойдут. Поэтому некоторые правительства уже приняли национальные программы, то, что восполняют эту неспособность рынка и правительственными деньгами дают правительственные гарантии таким компаниям, которые хотят делать сейчас уже проекты в Украине. Вот такой механизм государственной гарантии. В Словакии есть более 300 компаний, которые заинтересованы принять участие, предлагают свои товары, услуги, инвестиции и все прочее. Им нужны просто эти гарантии, чтобы они могли начать работать с украинскими партнерами. Но правительство Фицо, если оно серьезно говорит по поводу вот того, что хочет поддержать словацкие компании, чтобы они работали в Украине сейчас уже во время войны, так, в принципе, есть вся информация по поводу заинтересованных компаний, которые уже сказали. В принципе, я сам был удивлен, когда чуть-чуть имел возможность познакомиться с этим предложением. Там от админирования, очистка воды, земли, да, потому что это все, везде, где прошло фронт, там нужно все это чистить. Первое, чтобы было безопасно отминировать, очистить почву, воду, воздух, и все это вот в этом предложении этих словацких компаний есть. Это очень важные для Украины дела, так что есть чем помогать, и есть кому, и есть интерес. Но нужно, чтобы правительство создало условия и приняло этот пакет этих гарантий для этих компаний. И тут хочу сказать, что благодаря схемам, которые есть у Мирового банка, Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов. Если правительство дает какую-то сумму для этих гарантий, определенно, скажем, несколько 10 миллиардов, то через эти схемы можно уже нарастить это на сотни миллионов евро, которые могут быть как гарантии для словацких компаний. Так что возможности есть, механизм есть. В принципе, вся информация у правительства нашего есть. Все предложения, как это делать, там есть. Так что надо принимать решения, не только говорить.
3: Словакия оказывает Украине всеобъемлющую помощь, делает все, что в ее силах. Означает ли это, что руководство Словацкой Республики и ее рядовые граждане надеются на то, что когда-нибудь Украина станет частью Европейского Союза?
4: Знаете, это интерес Словакии. Я думаю, что, несмотря на всю эту риторику, которую мы тут слышим, тут отдельный разговор, почему такой есть, ну, какой-то ресентимент или поддержка Путина, путинизма, да, это имеет свои причины. Около четверти населения вот разделяет такие предпочтения. Проблема Словакии не в том, что говорит Фицо или его правительство. Проблема в том, почему есть такие словаки-словачки, которые хотят это слышать. Понимаете, так стоит вопрос. Большинство словаков, словачек однозначно понимает, что нам важен этот процесс, потому что действительно Украина – это последний наш сосед, который в другом режиме существует. Вот это внешняя граница наша, да, с Украиной. Это маргинализация приграничных частей. Словакия – маленькая страна, поэтому эта граница, конечно, это вся Восточная Словакия, в принципе, страждает этим. Мы это видели при процессе расширения Европейского Союза, что основными такими победителями этого процесса это всегда были приграничные регионы. Это, видим, тут Бургенланд, да, Австрия. Это был самый отсталый регион Австрии еще во время Холодной войны. И сейчас это самый быстро развивающийся регион уже последние 20 лет Австрии, потому что тут открылись границы и другие возможности. То же самое касается и нашей границы с Украиной. Я не думаю, что есть другого более важного интереса Словакии по отношению со странами Восточной Европы. Понимаете, это то же самое, одна риторика, а другая может быть... Но видите, как с военной поддержкой, да, также с европейской интеграцией. Я уверен в том, что в принципе, правда, в принципе она победит, это говорил Гавел. Я думаю, что я бы так.
3: Господин Дулеба, возможно ли такое, что Украину будут принимать в Европейский Союз и НАТО по частям?
4: Нет, такое невозможно. Есть у нас прецедент, скажем, Кипра. Да? Кипр тоже, мы признаем Кипр во всех его границах, как в рамках Европейского Союза. Но он после турецко-греческой войны, в 70-х годах, он разделен. Но, то есть мы признаем Кипр как в его границах до этой войны. И, в принципе, мы видим, как это может работать. У нас уже есть модель, скажем, как работать вот с территорией Приднестровья, хотя это сепаратистская территория, а Молдова в процессе ассоциации. Да? Во время вот этого процесса был выработан такой режим, как, в принципе, можно работать и с этими неподконтрольными территориями вот Молдовы или Кипра. И это, в принципе, возможно. То есть модель есть. Но, конечно, не хочется верить, что надо было его применять и по отношению к Украине.
3: Это был известный в Словакии политолог Александр Дулеба.
0: Радио Словакия International.
3: Мы продолжаем. Словакия поддерживает стремление Украины стать частью большой европейской семьи. Наша страна охотно поделится со своим восточным соседом опытом, который она приобрела в процессе интеграции в ЕС. Этот путь был нелегким и длился около 10 лет. Большое влияние и помощь оказала нам Германия. Послушаем, как это было.
1: Словакия является членом Евросоюза с 1 мая 2004 года. Договор о присоединении был подписан в 2003 году в полном соответствии с пожеланиями граждан, поскольку на референдуме явное большинство, почти 94%, проголосовало за вступление в ЕС. Однако путь к вступлению был трудным. Это началось еще в 1990-х годах с соглашения об ассоциации 1993 года. Но против вступления особенно выступила Германия. Неприязнь бывшего канцлера Германии Гельмута Коля к словацкому правителю Владимиру Мечеру проявилась уже во время переговоров о разделе Чехословакии. Глава правительства Германии в остальном неустанно выступал за интеграцию стран Центрально-Восточной Европы в ЕС. Но у него были проблемы с правительством Мечера. Главным образом из-за нарушения и злоупотребления демократическими процессами. И только после выборов в Словакии в 1998 году с новым правительством Микулаша Дзуринды переговоры с ЕС быстро продвинулись вперед. Отношения с Германией значительно улучшились, и следующее правительство до 2023 года под руководством Фицо, Радичева, Пеллегрини, Матовича, Гегера и Одора считали с Германией надежно проевропейскими. Например, в 2022 году президент Еврокомиссии, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен, посетила Словацкую республику и выступила на саммите Глобсек в Братиславе.
5: Ladies and gentlemen, excellencies.
3: Я хотела бы поблагодарить эту страну, Словакию, за ее необыкновенную щедрость и солидарность с украинскими беженцами. Вы открыли свои сердца, вы открыли свой разум. История никогда не забудет этот блестящий пример.
1: Союз европейских государств выгоден и с экономической точки зрения. Участие немецких компаний, таких как Volkswagen, также внесло значительный вклад в рост словацкой экономики. Не случайно наша страна в настоящее время является крупнейшим производителем автомобилей в мире в пересчете на душу населения. Помимо политического и экономического обмена, в последние годы позитивно развиваются научные и культурные связи с Германией и другими странами Евросоюза, говорит Зузана Мегова, директор Словацкого института в Берлине, учреждения Министерства иностранных и европейских дел Словакии.
6: Сотрудничество в культурной и умелецкой области между Словенском и Немецком є виникаюча.
3: Сотрудничество в культурной области между Словакией и Германией можно назвать блестящим. В частности, во многих немецких немецких культурных учреждениях активно работают и выступают наши артисты. Например, в немецкой государственной опере в Берлине, опере Земпера в Дрездене или проект театрального представления «Лабиринты» в исполнении Душана Ямриха и Эмилии Вашариевой, премьера которого состоялась в немецком драматическом театре. Также индивидуальная выставка Антона Цепки. Мы представляем современные словацкие фильмы, получившие различные фестивальные награды, и книги. Организуем выставки как традиционного, так и современного словацкого искусства. Знакомим с ними немецких и европейских зрителей. Это отражение характера нашей страны. Словакия – страна памятников прошлого, в том числе внесенных в список ЮНЕСКО, а также страна инноваций, стартапов и передовых идей.
1: Невероятно много словаков говорит по-немецки, но немцев, говорящих по-словацки, очень мало. Известный словацкий писатель и литературный переводчик Мариан Гатала дает этому следующее объяснение.
7: Что немчина, то есть сложите на словенскую «ано».
8: Я знаком со многими людьми в Словакии, которые говорят по-немецки, понимают и даже зарабатывают себе этим на жизнь. Но вот словацкий язык для немецкоговорящих иностранцев очень сложен. Слишком много в нем исключений из правил. К тому же немцев, австрийцев или швейцарцев нет порой большой необходимости говорить по-словацки. В отличие от словаков, которые хотят работать, скажем, в Volkswagen или найти другую работу в Германии или Австрии, а поэтому должны изучать немецкий. Важна мотивация. Но если сравнивать два языка, то они одинаково сложные.
1: Не надо забывать о немецком меньшинстве в Словакии, чей язык оставил свои следы, например, в словацком языке, и не только в регионе Спиш. По данным статистического управления, в ходе переписи населения 2021 года 8573 человека причислили себя к немецкой национальности. Порой имеющие место незначительные языковые недопонимания не нанесли до сих пор ущерба двустороннему или общеевропейскому сотрудничеству. Барбара Вольф, посол Федеративной Республики Германии в Братиславе, рассказала нам о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.
3: Прежде всего, необходимо сказать, что спустя 20 лет после вступления Словацкой Республики в Европейский Союз мы находимся в крайне сложной ситуации в плане безопасности. Конечно, из-за войны, которую Россия ведет против Украины, которая граничит со Словакией. Естественно, эта ситуация влияет и на наши двусторонние отношения. Мы в посольстве также приняли весьма существенное участие в обеспечении присутствия федеральной армии Бундесвер, которая до сих пор представлена военнослужащими в вашей стране. Но нас интересуют и другие темы. Кроме того, я бы сказала, что немецко-словацкие отношения стоят на многих очень прочных столпах. Это язык, экономика, действительно, чрезвычайно тесное переплетение экономик, но также и бесчисленные человеческие контакты. Я думаю, что и для нас, и для Словакии важно, чтобы обе страны были членами Европейского Союза и НАТО. Это нас объединяет. Объединяет нас и общие обязательства в области безопасности.
1: В заключение несколько цифр, которые показывают, насколько важно хорошее политическое сотрудничество для сохранения паритета и, возможно, права вето, поскольку с точки зрения размера мы имеем дело с разными игроками. Из 448 миллионов жителей ЕС 84 миллиона живут в Германии, самой густонаселенной стране ЕС. Словакия с населением в 5,5 миллиона человек находится на 18 месте из 27 стран. Если проект под названием «Евросоюз» хочет добиться успеха и выжить, эти 27 стран должны иметь возможности действовать на равных.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы продолжаем. В студии Татьяна Житникова. Родство славянских языков видно невооруженным глазом. Даже не зная язык, мы можем различить знакомые нам общие слова. Например, о семье и родственниках. Почти во всех славянских языках одинаково или почти одинаково звучат термины родства. Мать, отец, брат, сестра. Об этом подробнее расскажет филолог Марк Чернышов. Я передаю ему слово.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Если вы когда-либо задумывались, как на разных славянских языках звучит слово «брат», у вас уже есть ключ к целому миру лингвистических открытий. Русский, словацкий и остальные славянские языки тесно связаны между собой, но в то же время каждый из них пошел своим путем. Особенно это заметно, когда мы говорим о семье, древней и одной из самых важных групп слов в любом языке. Начать можно с простого – «мама» и «папа». Слова, которые практически не различаются во всех славянских языках. И не только в славянских. Однако словом «папа» русский язык выделяется на фоне западославянских и даже восточнославянских языков, где отца называют словом «тата». Само слово «папа» происходит из латинского, где означает «священника» или «отца». И в русском оно сохранило оба значения. Поэтому по-словацки мы не скажем «тата римский», по аналогии с «папой римским», а просто «папеш». Обе формы этого слова также просты и универсальны. Они образованы из самых легких звуков, которые способен произнести ребенок, и имеют всего два повторяющихся слога. Слово «брат» в словацком и русском языках имеет несколько значений. Это может быть родной брат или очень близкий друг. Но если речь заходит о двоюродных братьях, а в чешском и словацком используется совершенно другое, уникальное для славянских языков слово «братранец». Конечно, мы сразу можем заметить схожий корень, однако этимология его немного различается. Например, суффикс «ан» означает принадлежность к какой-либо группе людей, в данном случае к семье, и заменяет целое русское слово «двоюродный». Фактически, «братранец» буквально означает «брат через родство», как член семьи. Встречаются и обратные ситуации, когда для целого словосочетания «стара мама» есть одно русское слово «бабушка». Конечно, существует много разговорных форм, например, «старка» и «бабка», но в литературной норме используется только длинная версия «стара мама». Часто словацкий язык оказывается более точен в формулировках. Возьмем, например, «уя» и «стрико». Оба слова можно перевести на русский лишь как «дядя», хотя первое – это «дядя со стороны мамы», а второе – со стороны отца. Однако уже сейчас можно заметить тенденцию к унификации значений. Словацкое слово «уйо» может означать любого чужого дядю на улице, и с большой вероятностью одно из этих слов в будущем начнет постепенно исчезать из речи, а словаки начнут давать предпочтение другому. Но вот со словацким словом «швагор» все не так просто. Оно означает и брата мужа, и мужа сестры жены, и даже брата жены. И для всего этого в русском языке есть отдельные, хотя практически неиспользуемые слова. Деверь, свояк и шурин. Слов так много, что даже мы, носители языка, не можем в них разобраться, а словацкий язык своей простотой выгодно отличается. И напоследок. Словацкое слово «родина» особенно интересно. В русском языке «родина» используется в смысле «страна» или «родной край». В словацком и чешском языках это именно семья. Кстати, из этого слова исходит очень занимательная цепочка. Семья по-словацки – родина. Родина по-словацки – власть. Власть по-словацки – влада. Ну а влада – это уже женское имя. Это хороший пример того, насколько наши языки похожи и в то же время сильно отличаются.
3: Спасибо, Марк. Было очень интересно узнать о близости наших языков. Мы все-таки, пусть и не очень близкие, но родственники. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подтвердил четкую трансатлантическую направленность Словакии на парламентском саммите НАТО в Стамбуле. В своем выступлении он подчеркнул незаменимую роль национальных парламентов в утверждении оборонных бюджетов. На встречах с партнерами из стран-членов НАТО он обсудил региональную стабильность и подтвердил, что мирная дипломатия остается приоритетом внешней политики Словакии. Главы парламентов обсудили трансатлантическую безопасность, наращивание оборонного потенциала и текущую повестку дня в области безопасности в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Анкаре. Словакия и Испания придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом, которого он приветствовал в Братиславе. Бланар напомнил, что визит министра иностранных дел Испании в Словакию проходит спустя 20 лет. По его словам, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. И Словацкая Республика поступает так же, сказал министр. Ожидается, что в следующем году экономика Словакии вырастет на 1,5% валового внутреннего продукта, что превышает средний показатель по еврозоне 1,2%. Инфляция цен на продукты питания без учета напитков может упасть ниже 1% в 2027 году, а реальная заработная плата должна вырасти на 1,4%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом прогнозе Института финансовой политики Министерства финансов Словацкой Республики. Согласно прогнозу OECD, ВВП должен увеличиться на 1,6% в 2027 году, а по прогнозу НБС – на 1,9%. Словацкая Республика примет на себя председательство Вышеградской группе с 1 июля 2026 года. По этому случаю 1 июля министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выступит на ежегодном собрании послов Словакии, представляющих Словакию за рубежом, и официально представит программу и приоритеты председательства Словацкой Республики в В4. В понедельник 29 июня самолет авиационного департамента Министерства внутренних дел Словакии доставил в столицу Венесуэлы 19 сотрудников пожарно-спасательной службы Чешской Республики, оказавшихся в затруднительном положении на Карибском острове Кюрасао из-за неожиданных изменений международной логистики. По информации МВД, срочный запрос об обеспечении их транспортировки поступил во время воскресного рейса правительственного специального самолета над Атлантикой, который доставил словацкую спасательную команду «Мусар» в Каракас. Словакия отреагировала быстрее всех стран, к которым обратилась Чехия. Европейская комиссия одобрила регистрацию товарного знака «Бурловские подливаемые булочки Словакии» в списке товаров с защищенными географическими указаниями. Эти пышные дрожжевые булочки с начинкой происходят из деревни Бурловцы и ее окрестностей на юго-западе Словакии. Они кардинально отличаются от классических духовых или паровых аналогов благодаря уникальному способу приготовления – жарко с пропариванием, что придает им характерную влажную поверхность и насыщенный вкус. В понедельник 29 июня в Словакии был установлен температурный рекорд – 41 градус Цельсия. Измерения проводились на станции измерения осадков в городе Турне над Бодво в районе Кошице. Таким образом, был побит абсолютный температурный рекорд июля 2007 года, когда в Гурбаново было зафиксировано 40,3 градуса Цельсия. Об этом сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление.
0: Тема дня.
2: Четвертый энергоблок АЭС «Моховцы» может начать поставлять электроэнергию в сеть уже в августе. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции председателя Управления по ядерному регулированию Марты Жиаковой, генерального директора словацких электростанций Бронислава Стричека, премьер-министра Роберта Фица и министра экономики Денисы Исаковой. Разрешение на эксплуатацию четвертого энергоблока было получено в понедельник 29 июня. и в тот же день началась загрузка ядерного топлива. По словам гендиректора словацких электростанций, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Европе стоимостью в 6,7 миллиарда евро. Словакия станет сверхдержавой в области атомной энергетики. 77% всего потребления электроэнергии в Словакии будет производиться за счет атомной энергии, что является уникальным показателем в мире. Мы станем экспортером электроэнергии и обеспечим самодостаточность Словакии. При этом эта электроэнергия будет чистой, без выбросов СО2, пояснил Стричек. Четвертый энергоблок Моховецкой атомной электростанции будет иметь мощность 471 мегаватт и обеспечить 13% потребления электроэнергии в Словакии. После 100% загрузки и ввода в эксплуатацию Словакия будет производить в общей сложности около 37 ТВТЧ электроэнергии, в то время как мы будем потреблять на нашем рынке только 28 ТВТЧ. Это означает, что мы станем нетто-экспортером электроэнергии. Словакия входит в число мировых лидеров по использованию экологически чистой энергии. В этом списке три страны – Словакия, Швеция и канадская провинция Онтарио, заявила министр экономики Сакова. По словам премьер-министра Роберта Фица, Словакия станет сверхдержавой в электроэнергетике. «Я еще больше воодушевлен завершением первых важных этапов строительства новой АЭС Весловский-Богуницы к 2027 году. Речь идет об огромном энергоблоке мощностью 1200 мегаватт и о совершенно ином технологическом подходе. Мы хотим использовать хорошо подготовленную территорию и многочисленные разрешения, которые у нас есть в распоряжении в этом районе, чтобы начать строительство», добавил премьер-министр.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. Военный конфликт на Украине приносит огромные разрушения. Как Словакия может оказать помощь Украине в восстановлении ее экономики и инфраструктуры? Об этом мы будем говорить с известным словацким политологом Александром Дулебой. Словакия заинтересована в интеграции Украины в европейские структуры. В свое время, более 20 лет назад, нашей стране помогала Германия. Мы расскажем о том, какие крепкие экономические и политические связи развивает наши страны. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в очень напряженное время. Рядом идет война. Словакия выступает против эскалации конфликта и против отправки вооружения. Правительство Роберта Фицо настаивает на дипломатическом решении конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир должен быть достигнут за столом переговоров. Теперь главным приоритетом в словацко-украинских отношениях мы считаем помощь в восстановлении экономики Украины. Словацкие фирмы намерены принять активное участие в реконструкции энергосистемы и инфраструктуры. Делегация словацких бизнесменов не раз посещала Закарпатье. На эту тему мы будем говорить с гостем студии, известным в Словакии политологом Александром Дулебой. Как Словакия может включиться в процесс восстановления Украины?
4: Процесс уже идет. Он, правда, в очень таких маленьких масштабах, я бы сказал, потому что нет еще этого международного механизма. Война продолжается. Поэтому постоянно, в принципе, вот разруха продолжается. Непонятно, когда это все закончится. Но уже есть международная донорская платформа, создана на уровне стран Великой Семерки плюс Украина, где уже готовят программы. Да? Но это будет послевоенная реконструкция Украины, которая будет стать действительно огромнейшие деньги. Но, несмотря вот на это, процесс на двухстороннем уровне, некоторые правительства уже приняли свои программы. Я вам скажу так, я имел возможность быть в Буче. Да? В апреле 22 года это было. Ну, где-то неделю после того, как оттуда ушли российские войска. Это была просто одна катастрофа, разбитый город, черный. Ну, не буду говорить уже по то, что мы там видели на этих улицах. А потом я там был в марте 23-го года. Я когда там, знаете, через год, в принципе. Я когда там был в марте 23-го года, я не мог верить своим глазам. Мне казалось, что я пришел где-то тут, не знаю, Бургенланд, австрийский городок. Ирпень, правда? Но Буча, я говорю про Бучу, я не был в Ирпене, я был два раза. Был в апреле 22-го, марте 23-го. За год просто Буча была обустроена, реконструирована. Все эти поврежденные здания уже там надо было искать, чтобы еще где-то найти действительно там какие-то остатки вот этой войны, которая прошла через Бучу. Да? То есть, в принципе, и это все были уже подарки или правительств, инвестиции, да, или просто вот компании. В чем проблема бизнеса? Проблема бизнеса в том, что сейчас в условиях войны при инвестициях в Украину никто не дает гарантии. Вот, скажем, в основном всегда предприниматели просто берут какие-то деньги из банков, да, и страховые компании или банки им дают страхование. Это нормальная практика бизнеса, когда ты вкладываешь деньги. Но в Украину сейчас просто этот рынок не работает, потому что там война. Если ты построил дом, инвестировал в какую-то постройку, что-то, прилетает ракета, уничтожает. Да, это чистая потеря, без страховки. Просто эти бизнес-компании туда не пойдут. Поэтому некоторые правительства уже приняли национальные программы, то, что восполняют эту неспособность рынка, и правительственными деньгами дают правительственные гарантии таким компаниям, которые хотят делать сейчас уже проекты в Украине. Вот такой механизм государственной гарантии. В Словакии есть более 300 компаний, которые заинтересованы принять участие, предлагают свои товары, услуги, инвестиции и все прочее. Им нужны просто эти гарантии, чтобы они могли начать работать с украинскими партнерами. Но правительство Фицо, если оно серьезно говорит по поводу вот того, что хочет поддержать словацкие компании, чтобы они работали в Украине сейчас уже, во время войны, так, в принципе, есть вся информация по поводу заинтересованных компаний, которые уже сказали. В принципе, я сам был удивлен, когда чуть-чуть имел возможность познакомиться с этим предложением. Там от админирования, очистка воды, земли, да, потому что это все, везде, где прошло фронт, там нужно все это чистить. Первое, чтобы было безопасно админировать, очистить почву, воду, воздух, и все это вот в этом предложении этих словацких компаний есть. Это очень важные для Украины дела, так что есть чем помогать, и есть кому, и есть интерес. Но нужно, чтобы правительство создало условия и приняло этот пакет этих гарантий для этих компаний. И тут хочу сказать, что благодаря схемам, которые есть у Мирового банка, Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, если правительство дает какую-то сумму для этих гарантий, определенно, скажем, несколько 10 миллиард, то через эти схемы можно уже нарастить это на сотни миллионов евро, которые могут быть как гарантии для словацких компаний. Так что возможности есть, механизм есть, в принципе, вся информация у правительства нашего есть, все предложения, как это делать, там есть, так что надо принимать решение, не только говорить.
3: Словакия оказывает Украине всеобъемлющую помощь, делает все, что в ее силах. Означает ли это, что руководство Словацкой Республики и ее рядовые граждане надеются на то, что когда-нибудь Украина станет частью Европейского Союза?
4: Знаете, это интерес Словакии. Я думаю, что несмотря на всю эту риторику, которую мы тут слышим, тут отдельный разговор, почему такой есть какой-то ресентимент или поддержка Путина, путинизма. Да, это имеет свои причины. Около четверти населения разделяет такие предпочтения. Проблема Словакии не в том, что говорит Фицо или его правительство. Проблема в том, почему есть такие словаки-словачки, которые хотят это слышать. Понимаете, так стоит вопрос. Большинство словаков, словачек однозначно понимает, что нам важен этот процесс, потому что действительно Украина – это последний наш сосед, который в другом режиме существует. Вот это внешняя граница наша, да, с Украиной. Это маргинализация приграничных частей. Словакия – маленькая страна, поэтому эта граница, конечно, это вся Восточная Словакия, в принципе, страждает этим. Мы это видели при процессе расширения Европейского Союза, что основными такими победителями этого процесса это всегда были приграничные регионы. Это, видим, тут Бургенланд, да, Австрия. Это был самый отсталый регион Австрии еще во время Холодной войны. И сейчас это самый быстро развивающийся регион уже последние 20 лет Австрии, потому что тут открылись границы и другие возможности. То же самое касается и нашей границы с Украиной. Я не думаю, что есть другого более важного интереса Словакии по отношению со странами Восточной Европы. Понимаете, это то же самое, одна риторика, а другая может быть... Но видите, как с военной поддержкой, да, также с европейской интеграцией. Я уверен в том, что в принципе, правда, в принципе она победит, это говорил Гавел. Я думаю, что я бы так.
3: Господин Дулеба, возможно ли такое, что Украину будут принимать в Европейский Союз и НАТО по частям?
4: Нет, такое невозможно. Есть у нас прецедент, скажем, Кипра. Да? Кипр тоже, мы признаем Кипр во всех его границах, как в рамках Европейского Союза. Но он после турецко-греческой войны, в 70-х годах, он разделен. Но, то есть, мы признаем Кипр как в его границах до этой войны. И, в принципе, мы видим, как это может работать. У нас уже есть модель, скажем, как работать вот с территорией Приднестровья, хотя это много сепаратистская территория, а Молдова в процессе ассоциации. Да? Во время вот этого процесса был выработан такой режим, как, в принципе, можно работать и с этими неподконтрольными территориями, вот Молдовы или Кипра. И это, в принципе, возможно. То есть модель есть. Но, конечно, не хочется верить, что надо было его применять и по отношению к Украине.
3: Это был известный в Словакии политолог Александр Дулеба.
0: Радио Словакия International.
3: Мы продолжаем. Словакия поддерживает стремление Украины стать частью большой европейской семьи. Наша страна охотно поделится со своим восточным соседом опытом, который она приобрела в процессе интеграции в ЕС. Этот путь был нелегким и длился около 10 лет. Большое влияние и помощь оказала нам Германия. Послушаем, как это было.
1: Словакия является членом Евросоюза с 1 мая 2004 года. Договор о присоединении был подписан в 2003 году в полном соответствии с пожеланиями граждан, поскольку на референдуме явное большинство, почти 94%, проголосовало за вступление в ЕС. Однако путь к вступлению был трудным. Это началось еще в 1990-х годах с соглашения об ассоциации 1993 года. Но против вступления особенно выступила Германия. Неприязнь бывшего канцлера Германии Гельмута Коля к словацкому правителю Владимиру Мечеру проявилась уже во время переговоров о разделе Чехословакии. Глава правительства Германии в остальном неустанно выступал за интеграцию стран Центрально-Восточной Европы в ЕС. Но у него были проблемы с правительством Мечера. Главным образом из-за нарушения и злоупотребления демократическими процессами. И только после выборов в Словакии в 1998 году с новым правительством Микулаша Дзуринды переговоры с ЕС быстро продвинулись вперед. Отношения с Германией значительно улучшились, и следующее правительство до 2023 года под руководством Фицо, Радичева, Пеллегрини, Матовича, Гегера и Одора считали с Германией надежно проевропейскими. Например, в 2022 году президент Еврокомиссии, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен, посетила Словацкую республику и выступила на саммите Глобсек в Братиславе.
5: Ladies and gentlemen, excellencies.
3: Я хотела бы поблагодарить эту страну, Словакию, за ее необыкновенную щедрость и солидарность с украинскими беженцами. Вы открыли свои сердца, вы открыли свой разум. История никогда не забудет этот блестящий пример.
1: Союз европейских государств выгоден и с экономической точки зрения. Участие немецких компаний, таких как Volkswagen, также внесло значительный вклад в рост словацкой экономики. Не случайно наша страна в настоящее время является крупнейшим производителем автомобилей в мире в пересчете на душу населения. Помимо политического и экономического обмена, в последние годы позитивно развиваются научные и культурные связи с Германией и другими странами Евросоюза, говорит Зузана Мегова, директор Словацкого института в Берлине, учреждения Министерства иностранных и европейских дел Словакии.
3: Сотрудничество в культурной области между Словакией и Германией можно назвать блестящим. В частности, во многих немецких немецких культурных учреждениях активно работают и выступают наши артисты. Например, в немецкой государственной опере в Берлине, опере Земпера в Дрездене или проект театрального представления «Лабиринты» в исполнении Душана Ямриха и Эмилии Вашариевой, премьера которого состоялась в немецком драматическом театре. Также индивидуальная выставка Антона Цепки. Мы представляем современные словацкие фильмы, получившие различные фестивальные награды, и книги. Организуем выставки как традиционного, так и современного словацкого искусства. Знакомим с ними немецких и европейских зрителей. Это отражение характера нашей страны. Словакия – страна памятников прошлого, в том числе внесенных в список ЮНЕСКО, а также страна инноваций, стартапов и передовых идей.
1: Невероятно много словаков говорит по-немецки, но немцев, говорящих по-словацки, очень мало. Известный словацкий писатель и литературный переводчик Мариан Гатала дает этому следующее объяснение.
6: Что немчина, то есть зложите на словенскую «ано».
7: Я знаком со многими людьми в Словакии, которые говорят по-немецки, понимают и даже зарабатывают себе этим на жизнь. Но вот словацкий язык для немецкоговорящих иностранцев очень сложен. Слишком много в нем исключений из правил. К тому же немцев, австрийцев или швейцарцев нет порой большой необходимости говорить по-словацки. В отличие от словаков, которые хотят работать, скажем, в Volkswagen или найти другую работу в Германии или Австрии, а поэтому должны изучать немецкий. Важна мотивация. Но если сравнивать два языка, то они одинаково сложные.
1: Не надо забывать о немецком меньшинстве в Словакии, чей язык оставил свои следы, например, в словацком языке, и не только в регионе Спиш. По данным статистического управления, в ходе переписи населения 2021 года 8573 человека причислили себя к немецкой национальности. Порой имеющие место незначительные языковые недопонимания не нанесли до сих пор ущерба двустороннему или общеевропейскому сотрудничеству. Барбара Вольф, посол Федеративной Республики Германии в Братиславе, рассказала нам о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.
3: Прежде всего, необходимо сказать, что спустя 20 лет после вступления Словацкой Республики в Европейский Союз мы находимся в крайне сложной ситуации в плане безопасности. Конечно, из-за войны, которую Россия ведет против Украины, которая граничит со Словакией. Естественно, эта ситуация влияет и на наши двусторонние отношения. Мы в посольстве также приняли весьма существенное участие в обеспечении присутствия федеральной армии Бундесвер, которая до сих пор представлена военнослужащими в вашей стране. Но нас интересуют и другие темы. Кроме того, я бы сказала, что немецко-словацкие отношения стоят на многих очень прочных столпах. Это язык, экономика, действительно, чрезвычайно тесное переплетение экономик, но также и бесчисленные человеческие контакты. Я думаю, что и для нас, и для Словакии важно, чтобы обе страны были членами Европейского Союза и НАТО. Это нас объединяет. Объединяет нас и общие обязательства в области безопасности.
1: В заключение несколько цифр, которые показывают, насколько важно хорошее политическое сотрудничество для сохранения паритета и, возможно, права вето, поскольку с точки зрения размера мы имеем дело с разными игроками. Из 448 миллионов жителей ЕС 84 миллиона живут в Германии, самой густонаселенной стране ЕС. Словакия с населением в 5,5 миллиона человек находится на 18 месте из 27 стран. Если проект под названием «Евросоюз» хочет добиться успеха и выжить, эти 27 стран должны иметь возможности действовать на равных.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы продолжаем. В студии Татьяна Житникова. Родство славянских языков видно невооруженным глазом. Даже не зная язык, мы можем различить знакомые нам общие слова. Например, о семье и родственниках. Почти во всех славянских языках одинаково или почти одинаково звучат термины родства. Мать, отец, брат, сестра. Об этом подробнее расскажет филолог Марк Чернышов. Я передаю ему слово.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Если вы когда-либо задумывались, как на разных славянских языках звучит слово «брат», У вас уже есть ключ к целому миру лингвистических открытий. Русский, словацкий и остальные славянские языки тесно связаны между собой, но в то же время каждый из них пошел своим путем. Особенно это заметно, когда мы говорим о семье, древней и одной из самых важных групп слов в любом языке. Начать можно с простого – «мама» и «папа». Слова, которые практически не различаются во всех славянских языках. И не только в славянских. Однако словом «папа» русский язык выделяется на фоне западославянских и даже восточнославянских языков, где отца называют словом «тата». Само слово «папа» происходит из латинского, где означает «священника» или «отца». И в русском оно сохранило оба значения. Поэтому по-словацки мы не скажем «тата римский», по аналогии с «папой римским», а просто «папеш». Обе формы этого слова также просты и универсальны. Они образованы из самых легких звуков, которые способен произнести ребенок, и имеют всего два повторяющихся слога. Слово «брат» в словацком и русском языках имеет несколько значений. Это может быть родной брат или очень близкий друг. Но если речь заходит о двоюродных братьях, а в чешском и словацком используется совершенно другое, уникальное для славянских языков слово «братранец». Конечно, мы сразу можем заметить схожий корень, однако этимология его немного различается. Например, суффикс «ан» означает принадлежность к какой-либо группе людей, в данном случае к семье, и заменяет целое русское слово «двоюродный». Фактически, «братранец» буквально означает «брат через родство», как член семьи. Встречаются и обратные ситуации, когда для целого словосочетания «стара мама» есть одно русское слово «бабушка». Конечно, существует много разговорных форм, например, «старка» и «бабка», но в литературной норме используется только длинная версия «стара мама». Часто словацкий язык оказывается более точен в формулировках. Возьмем, например, «уя» и «стрико». Оба слова можно перевести на русский лишь как «дядя», хотя первое – это «дядя со стороны мамы», а второе – со стороны отца. Однако уже сейчас можно заметить тенденцию к унификации значений. Словацкое слово «уйо» может означать любого чужого дядю на улице, и с большой вероятностью одно из этих слов в будущем начнет постепенно исчезать из речи, а словаки начнут давать предпочтение другому. Но вот со словацким словом «швагор» все не так просто. Оно означает и брата мужа, и мужа сестры жены, и даже брата жены. И для всего этого в русском языке есть отдельные, хотя практически неиспользуемые слова. Деверь, свояк и шурин. Слов так много, что даже мы, носители языка, не можем в них разобраться, а словацкий язык своей простотой выгодно отличается. И напоследок. Словацкое слово «родина» особенно интересно. В русском языке «родина» используется в смысле «страна» или «родной край». В словацком и чешском языках – это именно семья. Кстати, из этого слова исходит очень занимательная цепочка. Семья по-словацки – родина. Родина по-словацки – власть. Власть по-словацки – влада. Ну а влада – это уже женское имя. Это хороший пример того, насколько наши языки похожи и в то же время сильно отличаются.
3: Спасибо, Марк. Было очень интересно узнать о близости наших языков. Мы все-таки, пусть и не очень близкие, но родственники. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

25 hodin denně s tebou mi nestačí, naša láska letí.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши подтвердил четкую трансатлантическую направленность Словакии на парламентском саммите НАТО в Стамбуле. В своем выступлении он подчеркнул незаменимую роль национальных парламентов в утверждении оборонных бюджетов. На встречах с партнерами из стран-членов НАТО он обсудил региональную стабильность и подтвердил, что мирная дипломатия остается приоритетом внешней политики Словакии. Главы парламентов обсудили трансатлантическую безопасность, наращивание оборонного потенциала и текущую повестку дня в области безопасности в преддверии предстоящего в июле саммита НАТО в Анкаре. Словакия и Испания придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел по делам Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом, которого он приветствовал в Братиславе. Бланар напомнил, что визит министра иностранных дел Испании в Словакию проходит спустя 20 лет. По его словам, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. И Словацкая Республика поступает так же, сказал министр. Ожидается, что в следующем году экономика Словакии вырастет на 1,5% валового внутреннего продукта, что превышает средний показатель по еврозоне 1,2%. Инфляция цен на продукты питания без учета напитков может упасть ниже 1% в 2027 году, а реальная заработная плата должна вырасти на 1,4%. Об этом говорится в последнем макроэкономическом прогнозе Института финансовой политики Министерства финансов Словацкой Республики. Согласно прогнозу OECD, ВВП должен увеличиться на 1,6% в 2027 году, а по прогнозу НБС – на 1,9%. Словацкая Республика примет на себя председательство Вышеградской группе с 1 июля 2026 года. По этому случаю 1 июля министр иностранных европейских дел Юрай Бланар выступит на ежегодном собрании послов Словакии, представляющих Словакию за рубежом, и официально представит программу и приоритеты председательства Словацкой Республики в В4. В понедельник, 29 июня, самолет авиационного департамента Министерства внутренних дел Словакии доставил в столицу Венесуэлы 19 сотрудников пожарно-спасательной службы Чешской Республики, оказавшихся в затруднительном положении на Карибском острове Кюрасао из-за неожиданных изменений международной логистики. По информации МВД, срочный запрос об обеспечении их транспортировки поступил во время воскресного рейса правительственного специального самолета над Атлантикой, который доставил словацкую спасательную команду «Мусар» в Каракас. Словакия отреагировала быстрее всех стран, к которым обратилась Чехия. Европейская комиссия одобрила регистрацию товарного знака «Бурловские подливаемые булочки Словакии» в списке товаров с защищенными географическими указаниями. Эти пышные дрожжевые булочки с начинкой происходят из деревни Бурловцы и ее окрестностей на юго-западе Словакии. Они кардинально отличаются от классических духовых или паровых аналогов благодаря уникальному способу приготовления – жарко с пропариванием, что придает им характерную влажную поверхность и насыщенный вкус. В понедельник, 29 июня, в Словакии был установлен температурный рекорд – 41 градус Цельсия. Измерения проводились на станции измерения осадков в городе Турне над Бодво в районе Кошице. Таким образом, был побит абсолютный температурный рекорд июля 2007 года, когда в Гурбаново было зафиксировано 40,3 градуса Цельсия. Об этом сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление.
0: Тема дня.
2: Четвертый энергоблок АЭС «Моховцы» может начать поставлять электроэнергию в сеть уже в августе. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции председателя Управления по ядерному регулированию Марты Жиаковой, генерального директора словацких электростанций Бронислава Стричека, премьер-министра Роберта Фица и министра экономики Денисы Исаковой. Разрешение на эксплуатацию четвертого энергоблока было получено в понедельник, 29 июня. И в тот же день началась загрузка ядерного топлива. По словам гендиректора словацких электростанций, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Европе стоимостью в 6,7 миллиарда евро. Словакия станет сверхдержавой в области атомной энергетики. 77% всего потребления электроэнергии в Словакии будет производиться за счет атомной энергии, что является уникальным показателем в мире. Мы станем экспортером электроэнергии и обеспечим самодостаточность Словакии. При этом эта электроэнергия будет чистой, без выбросов СО2, пояснил Стричек. Четвертый энергоблок Муховецкой атомной электростанции будет иметь мощность 471 мегаватт и обеспечить 13% потребления электроэнергии в Словакии. После 100% загрузки и ввода в эксплуатацию Словакия будет производить в общей сложности около 37 ТВТЧ электроэнергии, в то время как мы будем потреблять на нашем рынке только 28 ТВТЧ. Это означает, что мы станем нетто-экспортером электроэнергии. Словакия входит в число мировых лидеров по использованию экологически чистой энергии. В этом списке три страны – Словакия, Швеция и канадская провинция Онтарио, заявила министр экономики Сакова. По словам премьер-министра Роберта Фица, Словакия станет сверхдержавой в электроэнергетике. «Я еще больше воодушевлен завершением первых важных этапов строительства новой АЭС в Ясловске-Богунице к 2027 году. Речь идет об огромном энергоблоке мощностью 1200 мегаватт и о совершенно ином технологическом подходе. Мы хотим использовать хорошо подготовленную территорию и многочисленные разрешения, которые у нас есть в распоряжении в этом районе, чтобы начать строительство», добавил премьер-министр.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Военный конфликт на Украине приносит огромные разрушения. Как Словакия может оказать помощь Украине в восстановлении ее экономики и инфраструктуры? Об этом мы будем говорить с известным словацким политологом Александром Дулебой. Словакия заинтересована в интеграции Украины в европейские структуры. В свое время, более 20 лет назад, нашей стране помогала Германия. Мы расскажем о том, какие крепкие экономические и политические связи развивают наши страны. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в очень напряженное время. Рядом идет война. Словакия выступает против эскалации конфликта и против отправки вооружения. Правительство Роберта Фицо настаивает на дипломатическом решении конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир должен быть достигнут за столом переговоров. Теперь главным приоритетом в словацко-украинских отношениях мы считаем помощь в восстановлении экономики Украины. Словацкие фирмы намерены принять активное участие в реконструкции энергосистемы и инфраструктуры. Делегация словацких бизнесменов не раз посещала Закарпатье. На эту тему мы будем говорить с гостем студии, известным в Словакии политологом Александром Дулебой. Как Словакия может включиться в процесс восстановления Украины?
4: Процесс уже идет. Он, правда, в очень таких маленьких масштабах, я бы сказал, потому что нет еще этого международного механизма. Война продолжается. Поэтому постоянно, в принципе, вот разруха продолжается. Непонятно, когда это все закончится. Но уже есть международная донорская платформа, создана на уровне стран Великой Семерки плюс Украина, где уже готовят программы, да. Но это будет послевоенная реконструкция Украины, которая будет стать действительно огромнейшие деньги. Но, несмотря вот на это, процесс на двухстороннем уровне, некоторые правительства уже приняли свои программы. Я вам скажу так, я имел возможность быть в Буче, да, в апреле 22 года. Это было, ну, где-то неделю после того, как оттуда ушли российские войска. Это была просто одна катастрофа, разбитый город, черный. Ну, не буду говорить уже по то, что мы там видели на этих улицах. А потом я там был в марте 23-го года. Я как-то там, знаете, через год, в принципе. Я когда там был в марте 23-го года, я не мог верить своим глазам. Мне казалось, что я пришел где-то тут, не знаю, Бургенланд, австрийский городок. Ирпень, правда? Но Буча, я говорю про Бучу, я не был в Ирпене, был два раза. Был в апреле 22-го, марте 23-го. За год просто Буча была обустроена, реконструирована. Все эти поврежденные здания уже там надо было искать, чтобы еще где-то найти действительно там какие-то остатки вот этой войны, которая прошла через Бучу. Да? То есть, в принципе, и это все были уже подарки или правительств, инвестиции, да, или просто вот компании. В чем проблема бизнеса? Проблема бизнеса в том, что сейчас в условиях войны при инвестициях в Украину никто не дает гарантии. Вот, скажем, в основном всегда предприниматели просто берут какие-то деньги из банков, да, и страховые компании или банки им дают страхование. Это нормальная практика бизнеса, когда ты вкладываешь деньги. Но в Украину сейчас просто этот рынок не работает, потому что там война. Если ты построил дом, инвестировал в какую-то постройку, что-то, прилетает ракета, уничтожает. Да, это чистая потеря, без страховки. Просто эти бизнес-компании туда не пойдут. Поэтому некоторые правительства уже приняли национальные программы, то, что восполняют эту неспособность рынка и правительственными деньгами дают правительственные гарантии таким компаниям, которые хотят делать сейчас уже проекты в Украине. Вот такой механизм государственной гарантии. В Словакии есть более 300 компаний, которые заинтересованы принять участие, предлагают свои товары, услуги, инвестиции и все прочее. Им нужны просто эти гарантии, чтобы они могли начать работать с украинскими партнерами. Но правительство Фицо, если оно серьезно говорит по поводу вот того, что хочет поддержать словацкие компании, чтобы они работали в Украине сейчас уже, во время войны, так, в принципе, есть вся информация по поводу заинтересованных компаний, которые уже сказали. В принципе, я сам был удивлен, когда чуть-чуть имел возможность познакомиться с этим предложением. Там от админирования, очистка воды, земли, да, потому что это все, везде, где прошло фронт, там нужно все это чистить. Первое, чтобы было безопасно отминировать, очистить почву, воду, воздух, и все это вот в этом предложении словацкой компании есть. Это очень важные для Украины дела, так что есть чем помогать, и есть кому, и есть интерес. Но нужно, чтобы правительство создало условия и приняло этот пакет этих гарантий для этих компаний. И тут хочу сказать, что благодаря схемам, которые есть у Мирового банка, Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, если правительство дает какую-то сумму для этих гарантий, определенно, скажем, несколько 10 миллиардов, то через эти схемы можно уже нарастить это на сотни миллионов евро, которые могут быть как гарантии для словацких компаний. Так что возможности есть, механизм есть, в принципе, вся информация у правительства нашего есть, все предложения, как это делать, там есть, так что надо принимать решения, не только говорить.
3: Словакия оказывает Украине всеобъемлющую помощь, делает все, что в ее силах. Означает ли это, что руководство Словацкой Республики и ее рядовые граждане надеются на то, что когда-нибудь Украина станет частью Европейского Союза?
4: Знаете, это интерес Словакии. Я думаю, что, несмотря на всю эту риторику, которую мы тут слышим, тут отдельный разговор, почему такой есть, ну, какой-то ресентимент или поддержка Путина, путинизма, да, это имеет свои причины. Около четверти населения вот разделяет такие предпочтения. И проблема Словакии не в том, что говорит Фицо или его правительство. Проблема в том, почему есть такие словаки-словачки, которые хотят это слышать. Понимаете, так стоит вопрос. Большинство словаков, словачек однозначно понимает, что нам важен этот процесс, потому что действительно Украина – это последний наш сосед, который в другом режиме существует. Вот это внешняя граница наша, да, с Украиной. Это маргинализация приграничных частей. Словакия – маленькая страна, поэтому эта граница, конечно, это вся Восточная Словакия, в принципе, страждает этим. Мы это видели при процессе расширения Европейского Союза, что основными такими победителями этого процесса это всегда были приграничные регионы. Это, видим, тут Бургенланд, да, Австрия. Это был самый отсталый регион Австрии еще во время Холодной войны. И сейчас это самый быстро развивающийся регион уже последние 20 лет Австрии, потому что тут открылись границы и другие возможности. То же самое касается и нашей границы с Украиной. Я не думаю, что есть другого более важного интереса Словакии по отношению со странами Восточной Европы. Понимаете, это то же самое, одна риторика, а другая может быть... Но видите, как с военной поддержкой, да, также с европейской интеграцией. Я уверен в том, что в принципе, правда, в принципе она победит, это говорил Гавел. Я думаю, что я бы так.
3: Господин Дулеба, возможно ли такое, что Украину будут принимать в Европейский Союз и НАТО по частям?
4: Нет, нет, нет, такое невозможно. Есть у нас прецедент, скажем, Кипра. Да? Кипр тоже, мы признаем Кипр во всех его границах, как в рамках Европейского Союза. Но он после турецко-греческой войны, в 70-х годах, он разделен. Но, то есть мы признаем Кипр как в его границах до этой войны. И, в принципе, мы видим, как это может работать. У нас уже есть модель, скажем, как работать вот с территорией Приднестровья, хотя ну, это сепаратистская территория, а Молдова в процессе ассоциации. Да? Во время вот этого процесса был выработан такой режим, как, в принципе, можно работать и с этими неподконтрольными территориями вот Молдовы или Кипра. И это, в принципе, возможно. То есть модель есть. Но, конечно, не хочется верить, что надо было его применять и по отношению к Украине.
3: Это был известный в Словакии политолог Александр Дулеба.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы продолжаем. Словакия поддерживает стремление Украины стать частью большой европейской семьи. Наша страна охотно поделится со своим восточным соседом опытом, который она приобрела в процессе интеграции в ЕС. Этот путь был нелегким и длился около 10 лет. Большое влияние и помощь оказала нам Германия. Послушаем, как это было.
1: Словакия является членом Евросоюза с 1 мая 2004 года. Договор о присоединении был подписан в 2003 году в полном соответствии с пожеланиями граждан, поскольку на референдуме явное большинство, почти 94%, проголосовало за вступление в ЕС. Однако путь к вступлению был трудным. Это началось еще в 1990-х годах с соглашения об ассоциации 1993 года. Но против вступления особенно выступила Германия. Неприязнь бывшего канцлера Германии Гельмута Коля к словацкому правителю Владимиру Мечеру проявилась уже во время переговоров о разделе Чехословакии. Глава правительства Германии в остальном неустанно выступал за интеграцию стран Центрально-Восточной Европы в ЕС. Но у него были проблемы с правительством Мечера. Главным образом из-за нарушения и злоупотребления демократическими процессами. И только после выборов в Словакии в 1998 году с новым правительством Микулаша Дзуринды переговоры с ЕС быстро продвинулись вперед. Отношения с Германией значительно улучшились, и следующее правительство до 2023 года под руководством Фицо, Радичева, Пеллегрини, Матовича, Гегера и Одора считали с Германией надежно проевропейскими. Например, в 2022 году президент Еврокомиссии, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен, посетила Словацкую республику и выступила на саммите Глобсек в Братиславе.
5: Ladies and gentlemen, excellencies. Я
3: хотела бы поблагодарить эту страну, Словакию, за ее необыкновенную щедрость и солидарность с украинскими беженцами. Вы открыли свои сердца, вы открыли свой разум. История никогда не забудет этот блестящий пример.
1: Союз европейских государств выгоден и с экономической точки зрения. Участие немецких компаний, таких как Volkswagen, также внесло значительный вклад в рост словацкой экономики. Не случайно наша страна в настоящее время является крупнейшим производителем автомобилей в мире в пересчете на душу населения. Помимо политического и экономического обмена, в последние годы позитивно развиваются научные и культурные связи с Германией и другими странами Евросоюза, говорит Зузана Мегова, директор Словацкого института в Берлине, учреждения Министерства иностранных и европейских дел Словакии.
6: Сотрудничество в культурной и умелецкой области между Словенском и Немецком выникаюца.
3: Сотрудничество в культурной области между Словакией и Германией можно назвать блестящим. В частности, во многих немецких немецких культурных учреждениях активно работают и выступают наши артисты. Например, в немецкой государственной опере в Берлине, опере «Земпера» в Дрездене или проект театрального представления «Лабиринты» в исполнении Душана Ямриха и Эмилии Вашариевой, премьера которого состоялась в немецком драматическом театре. Также индивидуальная выставка Антона Цепки. Мы представляем современные словацкие фильмы, получившие различные фестивальные награды, и книги. Организуем выставки как традиционного, так и современного словацкого искусства. Знакомим с ними немецких и европейских зрителей. Это отражение характера нашей страны. Словакия – страна памятников прошлого, в том числе внесенных в список ЮНЕСКО, а также страна инноваций, стартапов и передовых идей.
1: Невероятно много словаков говорит по-немецки, но немцев, говорящих по-словацки, очень мало. Известный словацкий писатель и литературный переводчик Мариан Гатала дает этому следующее объяснение.
7: Что немчина, то есть сложите на словенскую «ано».
8: Я знаком со многими людьми в Словакии, которые говорят по-немецки, понимают и даже зарабатывают себе этим на жизнь. Но вот словацкий язык для немецкоговорящих иностранцев очень сложен. Слишком много в нем исключений из правил. К тому же у немцев, австрийцев или швейцарцев нет порой большой необходимости говорить по-словацки. В отличие от словаков, которые хотят работать, скажем, в Volkswagen или найти другую работу в Германии или Австрии, а поэтому должны изучать немецкий. Важна мотивация. Но если сравнивать два языка, то они одинаково сложные.
1: Не надо забывать о немецком меньшинстве в Словакии, чей язык оставил свои следы, например, в словацком языке, и не только в регионе Спиш. По данным статистического управления, в ходе переписи населения 2021 года 8573 человека причислили себя к немецкой национальности. Порой имеющие место незначительные языковые недопонимания не нанесли до сих пор ущерба двустороннему или общеевропейскому сотрудничеству. Барбара Вольф, посол Федеративной Республики Германии в Братиславе, рассказала нам о нынешнем состоянии отношений между двумя странами.
3: Прежде всего, необходимо сказать, что спустя 20 лет после вступления Словацкой Республики в Европейский Союз мы находимся в крайне сложной ситуации в плане безопасности. Конечно, из-за войны, которую Россия ведет против Украины, которая граничит со Словакией. Естественно, эта ситуация влияет и на наши двусторонние отношения. Мы в посольстве также приняли весьма существенное участие в обеспечении присутствия федеральной армии Бундесвер, которая до сих пор представлена военнослужащими в вашей стране. Но нас интересуют и другие темы. Кроме того, я бы сказала, что немецко-словацкие отношения стоят на многих очень прочных столпах. Это язык, экономика, действительно, чрезвычайно тесное переплетение экономик, но также и бесчисленные человеческие контакты. Я думаю, что и для нас, и для Словакии важно, чтобы обе страны были членами Европейского Союза и НАТО. Это нас объединяет. Объединяет нас и общие обязательства в области безопасности.
1: В заключение несколько цифр, которые показывают, насколько важно хорошее политическое сотрудничество для сохранения паритета и, возможно, права вето, поскольку с точки зрения размера мы имеем дело с разными игроками. Из 448 миллионов жителей ЕС 84 миллиона живут в Германии, самой густонаселенной стране ЕС. Словакия с населением в 5,5 миллиона человек находится на 18-м месте из 27 стран. Если проект под названием «Евросоюз» хочет добиться успеха и выжить, эти 27 стран должны иметь возможности действовать на равных.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы продолжаем. В студии Татьяна Житникова. Родство славянских языков видно невооруженным глазом. Даже не зная язык, мы можем различить знакомые нам общие слова. Например, о семье и родственниках. Почти во всех славянских языках одинаково или почти одинаково звучат термины родства. Мать, отец, брат, сестра. Об этом подробнее расскажет филолог Марк Чернышов. Я передаю ему слово.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Если вы когда-либо задумывались, как на разных славянских языках звучит слово «брат», у вас уже есть ключ к целому миру лингвистических открытий. Русский, словацкий и остальные славянские языки тесно связаны между собой, но в то же время каждый из них пошел своим путем. Особенно это заметно, когда мы говорим о семье, древней и одной из самых важных групп слов в любом языке. Начать можно с простого – «мама» и «папа». Слова, которые практически не различаются во всех славянских языках. И не только в славянских. Однако словом «папа» русский язык выделяется на фоне западославянских и даже восточнославянских языков, где отца называют словом «тата». Само слово «папа» происходит из латинского, где означает «священника» или «отца». И в русском оно сохранило оба значения. Поэтому по-словацки мы не скажем «тата римский», по аналогии с «папой римским», а просто «папеш». Обе формы этого слова также просты и универсальны. Они образованы из самых легких звуков, которые способен произнести ребенок, и имеют всего два повторяющихся слога. Слово «брат» в словацком и русском языках имеет несколько значений. Это может быть родной брат или очень близкий друг. Но если речь заходит о двоюродных братьях, а в чешском и словацком используется совершенно другое, уникальное для славянских языков слово «братранец». Конечно, мы сразу можем заметить схожий корень, однако этимология его немного различается. Например, суффикс «ан» означает принадлежность к какой-либо группе людей, в данном случае к семье, и заменяет целое русское слово «двоюродный». Фактически, «братранец» буквально означает «брат через родство», как член семьи. Встречаются и обратные ситуации, когда для целого словосочетания «стара мама» есть одно русское слово «бабушка». Конечно, существует много разговорных форм, например, «старка» и «бабка», но в литературной норме используется только длинная версия «стара мама». Часто словацкий язык оказывается более точен в формулировках. Возьмем, например, «уя» и «стрико». Оба слова можно перевести на русский лишь как «дядя», хотя первое – это «дядя со стороны мамы», а второе – со стороны отца. Однако уже сейчас можно заметить тенденцию к унификации значений. Словацкое слово «уйо» может означать любого чужого дядю на улице, и с большой вероятностью одно из этих слов в будущем начнет постепенно исчезать из речи, а словаки начнут давать предпочтение другому. Но вот со словацким словом «швагор» все не так просто. Оно означает и брата мужа, и мужа сестры жены, и даже брата жены. И для всего этого в русском языке есть отдельные, хотя практически неиспользуемые слова. Деверь, свояк и шурин. Слов так много, что даже мы, носители языка, не можем в них разобраться, а словацкий язык своей простотой выгодно отличается. И напоследок. Словацкое слово «родина» особенно интересно. В русском языке «родина» используется в смысле «страна» или «родной край». В словацком и чешском языках это именно семья. Кстати, из этого слова исходит очень занимательная цепочка. Семья по-словацки – родина. Родина по-словацки – власть. Власть по-словацки – влада. Ну а влада – это уже женское имя. Это хороший пример того, насколько наши языки похожи и в то же время сильно отличаются.
3: Спасибо, Марк. Было очень интересно узнать о близости наших языков. Мы все-таки, пусть и не очень близкие, но родственники. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство в Вышеградской четверке, В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Денис Исакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глас СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Галик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
0: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. Поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения, пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия. Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашение, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леща, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
4: Программа к 100-му выручью Словенского розгласу.
5: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем 2 раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
3: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
4: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
5: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны, представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
3: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
4: При одной прилежности коллегиня награвала...
5: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами, но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
3: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
5: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
3: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
6: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по той цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плацу на день за туто тяжку роботу».
3: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
4: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
5: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
3: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
5: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысячи сказок.
3: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
4: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
5: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
4: Мы
5: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
3: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
7: Жила раз jedna žena a mala dve céry. Aničku peknú, robotnú, druhú Katu mrzkú a lenivú.
3: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
8: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
3: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
9: За зачатку мы должны ословать разные конференции.
8: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог.
5: Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
10: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
9: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
5: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
10: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банска Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенева стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство в Вышеградской четверке, В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политики расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Дениса Сакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глаз СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Гарик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
0: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении, поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения, пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия. Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашение, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леща, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
4: Программ к стему выручью словенского розгласу.
5: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
3: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
4: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
5: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
3: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
4: При одной приложенности коллегиня награвала.
5: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
3: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
5: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
3: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
6: «О трех грошах. Копал раз один худобный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по той цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плацу на ден за туто тяжку роботу».
3: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
4: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
5: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
3: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
5: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
3: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
5: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
3: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из большой книги. Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
7: Жила раз jedna žena a mala dve céry. Aničku peknú, robotnú, druhú Katu mrzkú a lenivú.
3: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
8: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a aj anketa Slovenka...
9: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
3: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
8: За зачатку мы мусили ословать разные конференции,
9: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог.
5: Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
10: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
8: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облечение смокинг.
5: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
10: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство Вышеградской четверки, В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Денис Исакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глас СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Галик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
0: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. Поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения. Пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия. Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашения, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леште, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
4: Программа к стему вирочью словенского розгласу.
5: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем 2 раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
3: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
4: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивада или из иных.
5: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
3: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
4: При одной прилежности коллегиня награвала...
5: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстом. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
3: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург словацкого радио Беата Панакова.
5: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
3: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
6: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плацу на ден за туто тяжку роботу».
3: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
4: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
5: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
3: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
5: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
3: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
4: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
5: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
4: Мы
5: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
3: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
7: Жила раз одна жена, а мала две цери. Анечку пекну, роботну, другу Кату мрску, а ленивую.
3: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
8: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a anketa Slovenka...
9: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
3: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
8: С зачатку мы должны ословать разные конференции, разные...
9: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте,

0: то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
1: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
2: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
0: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
1: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банска Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенева стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика с 1 июля 2026 года принимает председательство Вышеградской четверки, В4. Оно продлится до 30 июня 2027 года. По словам премьер-министра Роберта Фицо, приоритетами Словакии станут укрепление конкурентоспособности Евросоюза, выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, политике расширения ЕС, практическому отраслевому сотрудничеству, а также взаимодействию с населением. Роберт Фицо намерен способствовать необходимости снижения цен на электроэнергию со стороны ЕС. Он также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны, развитии сотрудничества в здравоохранении и транспорте. Роберт Фицо заявил, что Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд. В течение председательства Словакии планируется приглашать на саммит Вышеградской четверки и другие страны, то есть создать формат В4+. На первую встречу планируется пригласить представителей Ирландии, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС. 33 года назад Словакия вступила в Совет Европы. Для нового государства, независимой Словацкой Республики, это стало важным сигналом того, что она стала частью европейского сообщества, а также подтвердила решимость строить современное государство, основанное на демократии, верховенстве права и защите основных прав и свобод человека, говорится в правительственном заявлении. Министр экономики Денис Исакова сообщила, что стоимость 17% акций предприятий «Словацкие электростанции» может варьироваться от сотен миллионов до 3 миллиардов евро. Министр подчеркивает и тот факт, что все зависит от того, как другая сторона подойдет к этому вопросу и как будут выглядеть индивидуальные оценки в конкретный момент. Председатель партии «Глаз СД», глава МВД Матуш Шутай Эшток подтвердил, что данный политический объект поддерживает стремление выкупить акции. Напоминаем, что премьер-министр Роберт Фицо

0: считает, что акции надо выкупать, но необходимо учитывать конкретную финансовую ситуацию государства. Оппозиционный депутат Карл Галик от партии САС предполагает, что право на выкуп акций может реализовать новый правительственный кабинет, но нынешнее правительство уже должно запланировать соответствующие средства. 1 июля прошло последнее заседание правительственного кабинета перед началом летних каникул. В повестку дня было включено более 30 вопросов. Материалы представили Минздрав, Министерство землепользования. Министры также рассмотрят предложения по организации мероприятий, посвященных 82-й годовщине Словацкого национального восстания. Министерство инвестиций, регионального развития и информатизации открыло в Прешеве бюро Украинского центра поддержки городского развития, созданного в партнерстве с программой ООН. Новая платформа объединит словацкие, украинские и международные профессиональные ресурсы в области поддержки обновления городов, территориального планирования и регионального развития, а также будет способствовать укреплению европейской интеграции Украины.
1: Тема дня.
2: Словакию после 20-летнего перерыва посетил глава испанского дипломатического ведомства. Министр иностранных дел Словацкой республики Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что наши страны придерживаются практически одинакового мнения по всем военным конфликтам, происходящим в мире. По словам Бланара, Испания проводит прагматичную внешнюю политику, основанную на соблюдении международного права и взаимном уважении. Поэтому наши страны очень хорошо понимают друг друга по этим вопросам. Стороны обсудили ряд геополитических проблем, касающихся сотрудничества, и пришли к соглашению, что необходимо более активно использовать дипломатию для их решения. Пытаться решать спорные вопросы посредством диалога и дипломатии, а не с помощью оружия. Министр Бланар напомнил о войне против Ирана и ситуации в секторе Газа, заявив, что Израиль должен соблюдать соглашения, заключенные между США и Ираном. По словам Юрая Бланара, партнеры также согласились с тем, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Только дипломатическое решение может положить конец конфликту, и я твердо верю, что Евросоюз будет более активен в этом диалоге, чем до сих пор, сказал он. Испанский министр Альбарес подтвердил, что Испания хочет справедливого и прочного мира на Украине. Международное право должно соблюдаться везде и во всех контекстах. Безопасность – это та область, которая также становится важной для наших стран, заявил высокий испанский гость. В свою очередь Юрай Бланар подчеркнул, что наши страны поддерживают друг друга в вопросе вокруг должности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Совместно обсуждается проблема, связанная с необходимостью реформирования Совбеза ООН. Министры также согласились с необходимостью расширения ЕС на основе справедливых и четко определенных правил для стран, претендующих на членство в ЕС. Юрай Бланар также отметил, что Испания заинтересована в участии во встрече в формате В4, то есть во встрече стран Вышеградской группы, которая будет расширена за счет включения других европейских стран. Встреча должна состояться в первом квартале следующего года. По словам Бланара, торговые отношения налаживаются благодаря взаимным соглашениям между словацкими и испанскими компаниями. Что касается экономики, то наблюдается сильное присутствие испанских компаний в Словакии, особенно это связано с оборонной, автомобильной, инфраструктурной и железнодорожной отраслями, напомнил испанский министр. Министр Альбарес посетил учебный центр Леште, где находится крупнейший испанский военный контингент, почти 900 военнослужащих, которые входят в состав многонациональной бригадной боевой группы НАТО на восточном фланге Альянса.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург Словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
4: Программа к стему вирочью Словенского розгласу.
5: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею Словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы Словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
3: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
4: Najčastejšie sú to herci, vynikajúci herci z Národného divadla alebo z iných.
5: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
3: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
4: При одной прилежитости коллегиня награвала...
5: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать и в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстом. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
3: В Словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург Словацкого радио Беата Панакова.
5: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
3: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
6: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, že sám král kde si šiel po tej ceste a opýtal sa ho. Povedže mne ty, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu?
3: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию Словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
4: Когда я пригласила автора на сотрудничество пана Петра Карпинского.
5: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
3: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
5: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это 1000 сказок.
3: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
4: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
5: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». Шесть словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
4: Мы
5: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
7: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
8: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу кату, мрзку, а ленивую.
7: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
1: Радио Словакия International.
7: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
9: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
7: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
10: С зачатку мы должны ословать разные конференции,
9: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают, наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
7: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
10: От первого ручника сам тревала на то, что аби была тогда, аби было облечение смокинг.
9: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
7: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!